0: galagya elekbego ro
1: ayaya ayaya doje pelekoro
0: benito galagya eleko
1: ayaya ayaya doje pelekoro
0: ayaya ayaya
1: ayaya
0: ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya